0: эфире радио «Овози Тоджик».
1: Мы приветствуем своих слушателей на нашем радио.
0: Ведь радио «Овози Тоджик» – это 12 часов новостей и репортажей, интервью и очерков на 8 языках. Таджикском, узбекском, персидском, арабском, русском, дари, хинди и английском.
1: Радио «Овози Тоджик» – это рассказы об истории, культуре и искусстве таджиков.
0: Радио «Овози Тоджик». Услышать нас можно на волнах 105.5 FM, на коротких волнах на частоте 7245 или 41 метр.
1: Радио «Овози Тоджик».
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире русский блок радио «Овози Тоджик». Напоминаем, сегодня для вас будут работать звукорежиссер эфира Алишер Ширалиев и ведущая программы Ятахмин Амунова. Дорогие друзья, ну а сейчас, как всегда, начнем выпуск новостей с анонса событий в этом выпуске.
3: Последние новости из официальных источников.
4: Взгляд на события в Таджикистане и в мире из новостной рубрики русского блока радио «Овози Тоджик».
2: Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон направил поздравительную телеграмму президенту Киргизской Республики Садыру Жапарову. Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон принял министра иностранных дел Республики Кипр Константинуса Комбаса. Состоится шестая сессия Маджлиси Милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан 7-го созыва. Состоялась встреча министра промышленности и новых технологий Республики Таджикистан с министром промышленности, рудников и торговли Исламской Республики Иран. Об этих и других новостях мы познакомим вас сегодня. Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон направил поздравительную телеграмму президенту Киргизской Республики Садыру Жапарову в связи с избранием Киргизстана непостоянным членом Совета Безопасности ООН на 2027 и 2028 годы. Глава государства отметил высокий международный авторитет Киргизстана и пожелал братскому народу мира, процветания и успехов в выполнении ответственной миссии в Совете Безопасности ООН. 5 июня президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, принял министра иностранных дел Республики Кипр, председательствующей страны в Совете Европейского Союза Константинуса Комбаса. На встрече обсуждались нынешнее состояние перспективы развития сотрудничества между Таджикистаном, Республикой Кипр и Европейским Союзом. «Мы заинтересованы в долгосрочном взаимовыгодном сотрудничестве с Европейским Союзом и его государствами-членами», сказал глава государства, уважаемый Эмомали Рахмон, в начале беседы. В этом контексте была подчеркнута заинтересованность Таджикистана в расширении двусторонних отношений с Кипром в различных областях, представляющих взаимный интерес. «16 июня состоится шестая сессия Маджлиси Милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан 7-го созыва». Об этом сообщили в Маджлисе Оли Республики Таджикистан. Шестая сессия Маджлиси Милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан 7-го созыва состоится на основании постановления председателя Маджлиси Милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан 16 июня в 10 часов в городе Душанбе. По информации источника, на шестой сессии Маджлиси Милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан 7-го созыва предусмотрено рассмотрение Конституционного закона Республики Таджикистан о внесении изменений и дополнений в Конституционный закон Республики Таджикистан о судах Республики Таджикистан, законов Республики Таджикистан о начальном профессиональном образовании и об обеспечении прав и социальной защите лиц с инвалидностью, а также законов Республики Таджикистан о внесении изменений и дополнений в закон Республики Таджикистан об образовании, о внесении изменений и дополнений в закон Республики Таджикистан об охоте и охотничьей чем хозяйстве и других законопроектов, принятых в Маджлисе Намадгон Маджлисе Оли Республики Таджикистан. На полях 4-го совещания министров промышленности государств-членов ШОС состоялась встреча министра промышленности и новых технологий Республики Таджикистан Шерали Кабира с министром промышленности, рудников и торговли Исламской Республики Иран. Стороны констатировали, что таджикско-иранское промышленное сотрудничество вступает в качественно новый этап от традиционной торговли к глубокой производственной и технологической интеграции. В рамках плана мероприятий сотрудничества на 2025-2027 годы были обсуждены утверждены приоритетные направления создания текстильных кластеров на базе таджикского хлопкового сырья с иранскими технологиями, совместные проекты с металлургией и переработки полезных ископаемых, производства сельскохозяйственной техники, фармацевтика и биотехнологии, строительные материалы, а также химическая промышленность и переработка угля. Стороны рассмотрели проект меморандума о взаимопонимании по созданию совместного промышленного парка на территории Республики Таджикистан. Уважаемые радиослушатели, ну а теперь перейдем к зарубежным новостям. Президент Всемирного союза этноспорта Неджмеддин Билал Эрдоган принял участие в сессии на тему «Будущее олимпийского движения. Вызовы и перспективы» в рамках Петербургского международного экономического форума, проходящего в России. В своем выступлении Эрдоган подчеркнул необходимость разработки различных подходов в сфере спорта, особенно для привлечения молодежи к спорту, и обратил внимание на то, что исследования, проведенные среди молодежи, показали, что почти половина молодого населения никак не интересуется спортом. Эрдоган отметил, что одним из способов привлечения молодежи к спорту являются традиционные виды спорта. Число погибших в результате атак израильской армии на Ливан, продолжающейся со 2 марта, несмотря на перемирие, увеличилось на 32 человека и достигло более 3558 человек. Армия Израиля продолжает наносить удары по Ливану, несмотря на перемирие, вступившее в силу 17 апреля. Министр иностранных дел Бангладеш Халилул Рахман заявил, что Турция является чрезвычайно важным партнером и оказывает значимую поддержку кандидатуре Бангладеш на пост председателя Генеральной Ассамблеи ООН. На совместной пресс-конференции в Даке после переговоров с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом Рахман отметил, что обсуждения прошли в атмосфере взаимного уважения и понимания. Уважаемые радиослушатели, это были все новости, подготовленные к этому часу. Будьте с нами на волне 105.5 FM.

0: Овози Тоджик – это платформа для размышлений, анализа и прогнозирования. Точная информация и уникальная точка зрения в каждой из наших программ. Овози Тоджик.
1: Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире программа «Тема дня». Сегодня мы поговорим о важном событии, которое стало значимым вкладом в развитие науки, медицины и международного сотрудничества. Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон подписал указ об учреждении международной премии имени Абу Али Ибн Сино в области медицины и науки. Это решение призвано не только увековечить имя великого ученого Востока, но и стимулировать развитие научных исследований, медицинских инноваций и международного обмена опытом. Какой Абу Али Ибн Сино? Почему его научное наследие остается актуальным спустя 1000 лет? И какое значение новая международная премия имеет для Таджикистана и мирового научного сообщества? Об этом поговорим в нашей программе. Абу Али Ибн Сино известен на Западе как Авиценна, занимает особое место в истории мировой науки. Родившись в X веке, он внес неоценимый вклад в развитие медицины, философии, астрономии, математики и других наук. Его знаменитый труд «Канон врачебной науки» на протяжении нескольких столетий служил главным учебником для врачей в странах Востока и Европы. Многие идеи ученого значительно определили свое время и стали основой современной медицинской практики. Для таджикского народа Абу Али Ибн Сино является не только выдающимся ученым, но и символом стремления к знаниям, просвещению и научному прогрессу. Учреждение международной премии его имени подчеркивает особое внимание государства к развитию науки и сохранению историко-культурного наследия. Наследие Абу Али Ибн Сино продолжает вдохновлять ученых по всему миру. Но каким образом новая международная премия будет способствовать развитию современной науки и медицины? Об этом поговорим в нашей следующей рубрике. По мнению специалистов, учреждение международной премии имени Абу Али Ибн Сино открывает новые возможности для научного сотрудничества и поддержки исследователей. Как говорит доктор философских наук профессор Мухиба Мамаджанова, учреждение такой премии является важным шагом в признании вклада ученых и медицинских работников в развитие науки. Она станет стимулом для проведения новых исследований, внедрения инновационных технологий в медицину и укрепления международного сотрудничества между научными центрами различных стран.
2: Мухиба Мамаджанова, доктор философских наук, профессор. Новая инициатива нашего президента по поводу воздания должных почестей и возвеличивание значения великих ученых таджикского народа является очень новой и очень положительной инициативой в том плане, что, как и другие, впрочем, инициативы нашего уважаемого президента, так как на мировом уровне значение и вклад великого Ибн Сино в науку имеет признание уже, скажем, даже 15-16 веков, как в Европе, так и во всем мире. Великого Ибн Сино знают как великого ученого, как великого энциклопедиста, знатока медицины, имел большее величие, чем Гален и Гиппократ. Это знание, это воздаяние почести великому ученому, оно как бы не нуждается в комментариях, но в настоящее время, когда происходит повсеместный нигилизм, когда подвергаются сомнению заслуги в науке, заслуги в культуре, заслуги в создании неких человеческих ценностей бывших поколений, даже отцов и дедов, и вот эта вот тенденция, когда обретает все большее значение в европейской мысли, скажем, или же в тех или иных невосточных культурах, признание роли и значения великих таджикских ученых, таких как Ибн Сино. И постановка этого вопроса на мировом уровне имеет очень большое значение. Поэтому я считаю, что объявление о том, что нужно создать премию имени Ибн Сино, которая была бы не меньше Нобелевской, стремление нашего уважаемого президента сделать эту премию международной, достойно всем всеобъемлющей поддержки. И я думаю, что вот эту поддержку эта инициатива нашего президента получит на международном уровне. Такие премии нужны именно сегодняшнему поколению ученых, так как их ежедневный вклад в развитие науки – это такая кропотливая, рутинная работа, что поддержка ученого на международном уровне, даже не говоря о том, что, например, финансовая поддержка, а просто духовная поддержка стремлений ученых на мировом уровне, дали бы большой импульс, дали бы большой толчок в развитии научной мысли.
1: Кроме того, премия способствует популяризации научного наследия Абуали Ибнисино и укреплению авторитета Таджикистана как государства, поддерживающего развитие науки и образования. Говоря о международном признании Абуали Ибнисино, следует вспомнить, что в 1980 году по решению ЮНЕСКО мировое сообщество отметило тысячелетие великого ученого. Юбилейные мероприятия прошли в различных странах мира и объединили ученых, историков, философов и медиков. Это стало свидетельством того, что наследие Ибнисино выходит далеко за пределы одной страны или региона. ЮНЕСКО высоко оценила вклад мыслителя в развитие мировой цивилизации, подчеркнув его роль как выдающегося врача, философа, естествоиспытателя и гуманиста. Его труды оказали огромное влияние на развитие медицины, а многие научные идеи стали фундаментом для дальнейших исследований. Важно понимать, что премия ЮНЕСКО имени Абуали Ибнисино и новая международная премия имени Абуали Ибнисино в области медицины, учрежденная Таджикистаном, это две разные награды. Однако их объединяет стремление сохранить и популяризировать наследие великого ученого, чьи труды внесли огромный вклад в развитие мировой науки и медицины. Имя Ибнисино сегодня является символом знаний, гуманизма и научного прогресса во всем мире. Таким образом, учреждение новой международной премии имени Абуали Ибнисино продолжает традицию мирового признания наследия великого мыслителя и подчеркивает значимость его научных идей для современного общества. Доктор философских наук, профессор Мухиба Мамаджанова говорит.
2: Развитие научного мировоззрения как бы достигается именно тем, что труд каждого ученого, он должен быть значимым. Я думаю, что таких премий, в принципе, достаточно на мировом уровне. Например, премия Ибнисино ЮНЕСКО, она была в 1980 году, в тысячелетии Ибнисино. Этой премии были удостоены таджикские ученые. Это была премия ЮНЕСКО. Но вот создание нашей международной премии, которая была бы инициирована именно Таджикистаном, стало бы новым толчком, вкладом в развитие научной мысли, научного мировоззрения. И самое главное, она была бы привлечением молодежи к научным изысканиям. В таджикской культуре и мировой очень много славных имен. Науки, тех имен, которые не только пережили века, но и пережили многие границы, перешли из восточной культуры, из таджикской культуры в мировую. И мы можем гордиться именем Захарию и Рози, именем Абу-Насра Фороби, не в меньшей степени и других. Знаете, историки говорят о том, что в каждом столетии, вплоть начиная с обозримой истории, например, истории саманидов, таджикская культура дала миру не менее 6 тысяч таких великих имен, которые были своим вкладом не меньше Ибнисино, Фороби, Закарии, Рози и других, Хоразми, Бируни, Бахманьора. Но история не сохранила их трудов. Но вот Ибнисино и приравненные к его имени энциклопедисты, они оставили свой след не только в ментальном таком вот сознании народа, но и своими великими трудами. Поэтому и их труды в той или иной степени сохраненные на родном языке, на арабском языке или в переводах, во многочисленных переводах европейских народов, они дошли до нашего времени целости и сохранности. Более того, имя Ибнисино не только известно в науке, химии, математике, физике, философии, музыке даже, но и конечно же, до сих пор является значимой в медицине, в различных ее сферах, начиная с фармакологии и кончая до гинекологии. Поэтому думаю, что Ивнесино – это уже имя нарицательное, имя науки. Авиценна стала обозначением научного мышления. Поэтому именно связанная с его именем премия могла бы стать только лейблом таджикской науки или же восточной науки или научной мысли, но и мировой научной мысли тоже.
1: Современный мир сталкивается с новыми вызовами в сфере здравоохранения, развития медицинской науки, поиск эффективных методов лечения, профилактики заболевания требует объединения усилий ученых разных стран. Международная премия имени Абу Али Ибн-Сину может стать важной площадкой для признания достижений специалистов, внесших значительный вклад в развитие медицины и науки. Отмечает, что подобные инициативы способствуют укреплению научных связей между государствами, развитию инноваций и созданию благоприятных условий для исследовательской деятельности. Особенно важно, что премия вносит имя ученого, чьи труды стали достоянием всего человечества и продолжают служить

Напоминаем, вы слушаете радио Овози Тоджи. Дорогие друзья, сегодня мы поговорим о развитии науки в Республике Таджикистан в годы независимости, о достижениях отечественных ученых и о том, какой вклад научное сообщество вносит в развитие страны. Независимость открыла перед Таджикистаном новые возможности для развития образования, науки и инноваций. Несмотря на трудности первых лет независимости, государство сумело сохранить научный потенциал страны и создать условия для его дальнейшего развития. Особое внимание вопросам науки уделяет президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон. По его инициативе реализуются государственные программы поддержки науки, молодых исследователей и инновационных технологий. За годы независимости значительно укрепилась деятельность Национальной академии наук Республики Таджикистан. Сегодня Академия объединяет десятки научно-исследовательских институтов, работающих в различных направлениях: физика, химия, биология, медицина, геология, сельское хозяйство, история и археология. Одним из важных достижений таджикских ученых стали исследования в области гидроэнергетики. Таджикистан обладает огромными водными ресурсами, и научные разработки помогают эффективно использовать гидроэнергетический потенциал страны для обеспечения энергетической безопасности. Больших успехов достигли ученые в области геологии, изучения природных ресурсов. Ведутся исследования месторождений полезных ископаемых, изучаются вопросы рационального использования природных богатств и охраны окружающей среды. Особое место занимает медицинская наука. Отечественные специалисты проводят исследования по профилактике и лечению различных заболеваний, внедряют современные методы диагностики и терапии. Значительное внимание уделяется борьбе с инфекционными заболеваниями, охране здоровья матери и ребенка, развитию высокотехнологической медицины. Важным направлением остается сельскохозяйственная наука. Таджикские ученые работают над введением новых сортов сельскохозяйственных культур, устойчивых к климатическим изменениям и болезням. Эти исследования способствуют укреплению продовольствия безопасности страны. Серьезные достижения имеются и в гуманитарных науках. Исследователи изучают богатое историческое и культурное наследие таджикского народа, проводят археологические раскопки, публикуют научные труды по истории, языку и литературе. В последние годы особое внимание уделяется цифровизации и инновациям. Молодые ученые активно участвуют в международных конференциях, реализуют научные проекты в области информационных технологий, искусственного интеллекта и современных коммуникаций. Сегодня государство создает благоприятные условия для молодых исследователей. Учреждаются гранты, премии, стипендии для талантливой молодежи. Проводятся конкурсы научных работ и инновационных проектов. Говоря о достижениях науки в годы независимости, нельзя не отметить развитие международного научного сотрудничества. Сегодня таджикские ученые активно взаимодействуют с исследовательскими центрами многих стран мира. Участвуют в совместных проектах, конференциях и научных форумах. Благодаря такому сотрудничеству расширяются возможности для обмена опытом, внедрения современных технологий и подготовки высококвалифицированных кадров. Молодые специалисты получают возможность проходить стажировки в ведущих научных учреждениях зарубежных государств и затем применять полученные знания на благо своей родины. Одним из важных достижений последних лет стало укрепление материально-технической базы научных учреждений. В университетах и исследовательских центрах открываются новые лаборатории, оснащенные современным оборудованием. Это позволяет проводить исследования на более высоком уровне и получать результаты, соответствующие международным стандартам. Особое внимание уделяется подготовке научных кадров. Сегодня в стране функционирует магистратура, аспирантура и докторантура. Создаются условия для развития научной деятельности молодых исследователей. Многие талантливые юноши и девушки выбирают путь к науке, продолжая лучшие традиции выдающихся ученых прошлого. Таджикистан по праву гордится своими научными традициями. Мир знает имена таких великих мыслителей, как Абу-Али ибн Сина, Абу-Райхун Беруни, Носир Хусрав, чьи труды
внесли огромный вклад в развитие мировой науки и культуры. Сегодняшнее поколение ученых продолжает их дело, открывая новые горизонты знаний. Значительные результаты достигнуты в области изучения ледников Таджикистана. Исследование показывает, что ледники играют важнейшую роль в обеспечении водными ресурсами не только нашей страны, но и всего региона Центральной Азии. Таджикские ученые активно участвуют в международных программах по изучению изменения климата и сохранению водных ресурсов. Не менее важны исследования в сфере экологии. В условиях глобальных климатических изменений ученые разрабатывают рекомендации по охране окружающей среды, рациональному использованию природных ресурсов и сохранению биоразнообразия. Большое внимание уделяется развитию технических наук. Исследователи работают над созданием новых технологий для промышленности, энергетики, строительства и связи. Инновационные разработки помогают повышать эффективность производства и способствуют экономическому развитию страны. Сегодня наука становится неотъемлемой частью современного общества. Она помогает решать актуальные проблемы, создавать новые возможности для развития экономики и улучшения качества жизни людей. Достижения таджикской науки в годы независимости являются результатом труда многих поколений исследователей, преподавателей и специалистов. Их знания, настойчивость и преданность своему делу служат прочной основой для дальнейшего развития страны. Уважаемые радиослушатели, наука – это путь к прогрессу, процветанию и устойчивому будущему. А в нем больше внимания уделяется развитию научного потенциала. Тем увереннее государство смотрит в завтрашний день. Пусть новые открытия, исследования и инновации станут надежным фундаментом для дальнейшего развития независимого Таджикистана.

Таджикистан – страна моей мечты. Таджикистан, в душе царишь лишь ты, с тобой я всесилен и могуч. Мою судьбу вожжёг твой жаркий луч. В беде и счастье я с тобой всегда, а без тебя, как птица без гнезда. Я твой младенец в пелене весны, и тропы жизни для меня ясны. Вновь солнце льет из лейки золотой, земле отраден этот дар святой. С твоей ладони в благодать полей слетает утром стая голубей. Ты радости и счастья светлый миг, Таджикистан, судьбы моей родник. Ты солнце край, а я лишь лучик твой. Ты светоч жизни, звездный рай земной. Когда гляжу на снежных гор кольцо, они, как старцев, мудрое лицо. Волос седины, опыт бытия, их назидание ощущаю я. О, Родина, заступница моя, с тобой в родстве лишь существую я. День ангела твой всех годин светлей. Таджикистан, любовь души моей, души моей. Уважаемые слушатели, это радио Овози Таджик. Таджикским обществом дружбы и культурных связей с зарубежными странами был выпущен сборник «Единство многообразия. Шагнув из времени во времена». Девизом этого сборника являются слова «многонациональность, благо каждой страны». Данный сборник, собрав представителей разных национальностей под единое лоно, непременно благотворно будет влиять на общественно-политические, социально-культурные, духовно-нравственные процессы как внутри страны, так и за ее пределами, особенно среди таджикистанцев, по тем или иным причинам, оказавшихся вдали от нашей страны. Русский, как один из мировых языков, как язык межнационального общения, давно перестал быть языком только для русских. Изучение и знание его открывает большие возможности для каждого, обеспечивает его доступ к судьбоносным вопросам планетарного масштаба и цивилизованного развития человечества. Сборник, ярко демонстрирующий единство многообразия, можно считать примером искреннего желания сохранить высокий статус русского языка. И далее составители пишут: «Наш многоликий и многоязычный сборник подобен прекрасному букету, составленному из цветов полевых и луговых, степных и горных, дикорастущих и оранжерейных, цветов ярких и нежно окрашенных, пышно цветущих и робко раскрывающих бутоны, радующих душу и взор, затрагивающих наши глубинные чувства, пробуждающих наше древнее сознание». В сборник «Единство и многообразие» включены лучшие стихи таджикистанцев на русском языке, живущих у нас в стране или покинувших ее, но искренне любящих и скучающих. Об этом говорят строки, пронзительно воспевающие мой Таджикистан. Сборник очень большой, и мы, уважаемые слушатели, намерены понемногу читать стихи в наших передачах. Это еще один подарок моей любимой родине к ее 25-летию независимости. Данный сборник начинаем стихами таджикского поэта, патриота, страстного борца против фашизма, павшего за спасение народов от коричневой чумы Хабиба Юсуфи, олицетворяющего всех обладателей пера, сложивших головы с кровавых непришедших полей, и воспринимать его стихи как клич всех воителей, как зов последующих, нынешних и грядущих борцов против всяких войн, агрессий, насилий и порабощений в любой точке планеты Земля. И немного о самом поэте. Молодой научный сотрудник Института истории, языка и литературы таджикского филиала Академии наук СССР,
не являлся членом Союза писателей, лучшим переводчиком произведений Пушкина, Лермонтова, Крылова, Адаевского, Маяковского. Хабиб Юсуфи в начале 1942 года был призван в ряды Красной Армии. В марте 1943-го окончил военное училище города Пензы в звании младшего лейтенанта и был направлен на Ленинградский фронт. Он командовал артиллерийской батареей, участвовал в боях за освобождение Советской Прибалтики и Польши, награжден орденом Красной Звезды и медалью за оборону Ленинграда. Хабиб Юсуфи погиб в самом расцвете жизни, в 29 лет, в бою под Варшавой 22 февраля 1945 года, когда до победы оставалось совсем немного. Настало время, мой калам, отныне стань острей меча. Настало время, песнь моя, рази и бей, гремя как гром. Чтобы грозой настичь врага, чтобы уничтожить палача, чтобы засух его орыт и чтобы рухнул вражий дом. Любви к отчизне целый мир ты в сердце носишь, мой народ. Пусть вечно родина цветет, непоколебима и горда. Ты лютой ненависти мир обрушил на фашистский сброд, чтобы в нашей ненависти враг нашел могилу навсегда. Теперь, когда гремит война, когда в огне моя страна, я предан родине моей сильнее, чем когда-нибудь. Теперь, когда иду я в бой, и мужество, душа полна, любимый я любим нежней, сильнее, чем когда-нибудь. Не дрогну я. Моя рука пощады не сулит врагам. Отныне стань острей меча. Настало время

Благодаря таким, как Хабиб Юсуфи и всем, кто ковал великую победу, мы имеем возможность наслаждаться творчеством спасенных жизней.

Агдаров Сергей родился в городе Душанбе, окончил среднюю школу номер 8 имени Павловского. Он является выпускником механико-математического факультета Таджикского государственного университета. Много лет проживал в Москве, сейчас живет в Израиле. Физик по призванию. Агдаров очень любит поэзию. Любит размышлять, философствовать, иронизировать. Сергей поэтом себя не считает, но пользуется успехом и имеет огромное количество почитателей и ценителей своего интересного и многогранного творчества.

И предлагаем вашему вниманию его стих «Душанбе». Горный воздух остался в горах, окруживших мой город родной. Я вдыхаю его лишь в мечтах, в сладком сне, возвратившись домой. Крыша мира, Памир, Душанбе, я скучаю порой по тебе. Окунусь я в стремглавый Варзоб, обойду весь Гисар и Рамид. Перейду перевалом Анзоб, фильм индийский увидеть в Джами. Крыша мира, Памир, Душанбе, меня тянет сильнее к тебе. Я зайду на зеленый базар, крикнет мне продавец «Инджабьё», брат, попробуй скорей мой товар. У других не кишмиш, а гнильё. Крыша мира, Памир, Душанбе, я навеки всем сердцем в тебе. Где чинары растут и инжир, где родился, учился и рос, где ботинки сносились до дыр, где не знал, что такое мороз. Крыша мира, Памир, Душанбе, ты в душе был моей и судьбе. Я купил бы сейчас аромат расцветающих лисьих хвостов, съел лагман в Чайхане барахат и душистых таджикских плодов. Крыша мира, Памир, Душанбе, ты по-прежнему манишь к себе. Я в других сейчас антимирах, удаленный проклятой войной. Горный воздух остался в горах, окруживших мой город родной. Крыша мира, Памир, Душанбе, я навеки всем сердцем в тебе. И еще одно философское стихотворение Сергея Агдарова. «Я сегодня везде, и нигде меня нет. Мне 500, нет, точнее, 1500 лет. Я еврейский таджик, говорящий по-русски. Мне мала вся земля, я везде не родной. Я повсюду в гостях и мечтаю домой возвратиться. Границы мне узки. Я еврей по отцу, а по деду таджик. Дар от матери знаю я русский язык. Моя кровь перемешана миром. Мой исход не от мира скорее, а в мир. Я не верю в кумиров и сам не кумир. Окружение сродни конвоирам. Мои мысли нельзя заковать в кандалы. Не боюсь я ни света, ни пыток, ни мглы. Признаю над тобою только слово. Кто бы что ни сказал, слово — это магнит. Мягче воска и тверже, чем камень гранит. И хорошего много, и злого. Я сегодня в окопе, а значит, в строю. Мне не враг алкоголь, ведь я просто не пью. Я противник, не враг, а коллега. У него наготове всегда карандаш. За плечами и ИНИАС, и филфак, да и стаж. У меня альфа есть и омега. Мне не страшен провал, я не раз умирал. Я писал и стирал, и стирал, и стирал. Прочь из памяти, в клочья бумагу. Не 500, нет, точнее, 1500 лет. Я сегодня везде, и нигде меня нет. Где найти мне себя, бедолагу?

Следующие стихи – это стихи Алимовой Мухаббат. Она родилась в Кызыл-Мазарском районе Кулябской области. С 1995 года является гражданкой Швеции. Она – член башкиро-татарской общины в Союзе соотечественников Королевства Швеции. За вклад в дело дружбы многократно награждалась грамотами Российской Федерации. После отъезда очень скучает по Таджикистану, и именно чувство ностальгии по родному краю рождает пронзенные и сердечные строки ее стихотворений. «Я – дочь своего народа. Одна из бабушек – таджичка, другая бабушка – татаркой была. Один мой дед – башкир, отец отца – узбек. А кто же я? Вот в чем вопрос. С рождения воздухом Кулябы я дышала, из пянжа воду я пила, цветами я любовалась Чормахзака. И всюду-всюду, где б ни бывало, тобой я, родина, дышала, и лишь одной тобой жила. Все детство провела я в Пархаре, палящим солнцем закалена, умело хлопок собирала, когда студенткой была. И если есть в роду людском четыре группы крови, то я имею лишь одну, соединившую в родню народы четырех племен в единую и дружную семью. Являясь дочерью таджикского народа, и перед Кораном я клянусь, что ни за что не променяю тебя, я, родина, клянусь». Таджикистан, мой край родной, люблю тебя я всегда душой. Лишь здесь, вдали от родины моей, я поняла, что нет тебя родней. В лесах гуляя стороны чужой, душе всегда я с родиной своей. О, Швеция, прекрасная страна, но всех милее мне родина моя. Здесь тоже горы есть, но не такие, и скалы здесь покрыты мхом. На родине моей высокие горы покрыты вечным льдом. Сияют бриллиантом их вершины. Памир – название, снизошедшее им от Бога. Таджикистан – ведь это есть Памир. С восторгом отмечают в Европе. И я, прощая за неточность, смирившись, киваю головой. Судьба коварная далеко занесла тебя, о, дочь Кулябы. Но я душой всегда в полете, от Стокгольма до Мургаба. Тобой, родина, душа моя. Следующий поэт – это Варки. Тимур Клычев, поэт, переводчик, журналист. Родился он в Душанбе, в семье ветерана Великой Отечественной войны. Закончил факультет русского языка и литературы Таджикского государственного университета. Работал в Институте языка и литературы имени Абу Абдулла Рудаки Академии наук Таджикистана. В 1992 году уехал в Москву, неоднократно публиковался в литературных журналах «Памир», «Дружба народов», победитель и номинант ряда поэтических российских международных конкурсов, автор сборника «Имя капли». И мы прочитаем два его стихотворения. Первое – «Душанбе, понедельник». Мне тебя не хватает в раю, в душанбинском далеком краю. Здесь под солнцем трава выгорает в середине звенящего мая. Гул, роящийся, ищет дупло. Погостело, нагорное, тепло. Горячо, в Кибляе на водянке. Там Аки-Юрмурод на тачанке, разъезжая, поет. Кукурус, подходи, и таджик, и урус. И еврей, и какой есть народ, будет рад вам Аки-Юрмурод. Мне тебя не хватает в раю, в златотканом парчевом краю. Слышишь, Иволга первый поет, и молочник зовет, Ширда бьё. Там майнашка на спелом гранате, между спелых грудей винограда, суетится и криком кричит, и в нее не летят кирпичи. Веришь? Нет. Ну и ладно, я тоже. Нет рогатки, допустим, негоже мелочиться нам. Марди худо. Этот город настроен на до. Он дойдет, достоит и дождется. Слез твоих, не стыдящихся, солнца.

Второе стихотворение «Апрель, Париж». Апрель. Париж не в хаке облачен, и Эйфелева башня за плечом парит с цветами. Магнолия – цветущая страна. Налей магнолка нежного вина, как в Гулистане, из лотоса проснувшихся жила. О, если бы ожиданием жила одной встречи, как та, что расцветала лишь зимой, когда глаза в глаза была со мной и в реку речью. Как те дрозды, что вышивкой живут, узоры, так вкрапливая в синеву, что из палати. Они спешат до свадеб Сюзанны орошить, как небо в звездах и огне, и девам платье, чтоб разлетались брови горкой мой, и родинкой всплывал бы над усьмой невестен жемчуг. И та разделит поровну лимон до лучших зимних сладостных времен таджикских женщин. И закончим сегодняшний литературный альманах знакомством с Дудко Любовью. Дудко Любовь родилась в Сибири, яркая представительница украинского и молдавского народа. Она является выпускницей филологического факультета ТГУ. Работает преподавателем в Таджикском государственном институте языков имени Сотима Улугзода. Отличник образования Таджикистана с 2002 года, лауреат международного Пушкинского конкурса. Кандидат наук, является руководителем учебно-методического центра русского языка города Душанбе. И ее стихотворение «Таджикистан». Таджикистан, люблю твои просторы и величавые в убранстве снежном горы, что смотрят в небо горделиво средь облаков бегущих торопливо. Приятны мне такие вот контрасты. В июльский жаркий день снег на вершинах гор, как в сказке. Люблю я этот снег слепящий и манящий, прохладных горных речек бег звенящий. Так милы сердце строгие чинары, а рыки с быстрой водой и шумные базары, где горы щедрости земли таджикской, полей цветущих и садов тенистых. Центральных площадей фонтанное радужье вас освежит дыханием брызг, в жару подарит стужу. Мозаику чудесных цветников я помнить буду, узор восточных зданий не забуду, и пышное буйство сирени повсюду, как музыку сердца я не забуду. Дай Боже благоденствия, расцвета земле таджикской под спокойным мирным небом. Убереги ее от войн стихии, всем добрым ее людям посвятить хочу стихия. Дыхканину, чей труд так благороден, и мастеру устов народе. Учителю, которым каждый хотел, наверное, в детстве стать. Кто столько сил здоровья тратит, чтоб знаний свет всем людям дать. Цвети, Таджикистан, цвети и крепни, цвети край солнца, край заветный. Чтобы жилось здесь хорошо всем добрым людям, молиться Богу мы за это будем. Дастархан. Какой дастархан без лепешки душистой? И пышный, и вкусный на цвет золотистый. В ней щедрость пшеничных колосьев тяжелых, в ней силы земли и раздольного поля. Тепло в ней июльского жаркого солнца и рук хлебороба, что в поле день донца. Хлеб всему голова. Так недаром у нас говорят. Знают цену ему на востоке и старый, и млад. Не наступят, не бросят, поднимут священно. Как сокровищ сокровище самое ценное. Дастархан он венчает и в праздник, и будни. Будет хлеб на столе, значит, все у нас будет.

0: Овози Тоджик – это платформа для размышлений, анализа и прогнозирования. Точная информация и уникальная точка зрения в каждой из наших программ. Овози
1: Тоджик. Уважаемые слушатели, в сегодняшней литературной страничке мы вам расскажем о великолепной Робии Балхи. Даты рождения и смерти неизвестны, однако сообщается, что она родилась в X веке в семье знатного рода арабских иммигрантов, поселившихся в Восточной Персии, Хорасан. Ее отец был военачальником и служил вблизи городов Балха и Каздара при Насре II Ибни Ахмеде из династии Саманидов, откуда появились ее псевдонимы Балхи и Каздари. Также она имела прозвище Зайнал Араб, что в переводе с арабского языка означает «краса арабов». Похоронена в городе Балх, ныне Афганистан. О ее жизни мало что известно, кроме деталей ее смерти, которая со временем превратилась в красивую легенду. Когда отец умер, то трон унаследовал брат. Согласно легенде, у семьи был араб тюркского происхождения с хорошими манерами и красивой внешностью по имени Бекташ, с которым ее связывала платоническая любовь. Узнав об этом, брат приказал бросить раба в зиндан, а ее заключил в натопленную баню, предварительно вскрыв ее вены и замуровав дверь. Свои последние стихи написала на стене бани, используя вместо чернил собственную кровь. «Без тебя, о красавец, глаза два ручья, все лицо свое кровью окрасила я».

Вскоре она скончалась. Бекташу удалось совершить побег, но, узнав о смерти возлюбленной, он вернулся, убил ее брата и покончил жизнь самоубийством. Вдохновленный романом «Руби с Бекташем», поэт Реза Кули Хан Хидаят в XIX веке написал роман «Бекташ нам».

появление в те времена поэтессы было событием неординарным, учитывая положение женщин в исламе того времени. Рудаки, который был ее современником, часто переписывался с ней, будучи знакомым с ее творчеством, очень высоко отзывался о ней. Рубия была двуязычной поэтессой, писавшим на арабском и персидском языках, о чем свидетельствует в своей «Таскире» антологии Мухаммад Аюфи. Дочь Кааб, хотя и была женщиной, однако своей мудростью высмеивала мужчин мира. Была всадником обоих поприщ арен и властелином обоих слов, могущественной в арабском стихотворении и искусным мастером в персидской поэзии.

нескольких дошедших до нас антологиях сохранились ее лирические стихи, отличающиеся литературным мастерством, рассказывающим о традициях восточных женщин, быти, сущности и жизни в человеческом счастье. Кругом цветы, цветы, цветы. Бесчисленны они. Как многоцветен ныне сад, он как аржан мани. Не туча над землей висит, глаза Меджнуна слезы льют. Недаром розы алый цвет щекам Лейли сродни. В траве агатовый тюльпан на кубок свадебный похож. На дне прозрачная слеза. Внимательно взгляни. С короной кисры схож нарцисс, посередине золотой, а лепестки из серебра не помни. Как будто верую в Христа наряд монашеский надев, фиалка синяя, смотри, скрывается в тени».

Знаменитые мастера литературного жанра, такие как Рудаки, Атор, 12-й, 13-й, Джуми, 15-й, Хидоя, 19-й и другие поэты, писатели, суфи признавали ее себе равной. Тот самый прощальный стих. Без тебя, о красавец, глаза два ручья. Все лицо свою кровью окрасила я. До ресниц меня в бурный поток погрузил. Нет, ошиблась я. Ты всю меня иссушил. Ты, войдя в мое сердце, остался навек. Нет, ошиблась. Не кровь ты, а лишь человек. Ты ручьями пролил слезы из глаз моих. Ты хотел, чтобы косы омыла я в них. Я, как рыба в песке, извиваюсь в огне. Я зову, не идешь ты ко мне. Во дворце здесь влюбленную так сторожат, чтоб внезапно затем бросить заживо в ад, чтоб в аду она тайну высокой любви начертала на стенах, в огне и в крови. Как держаться тебе? Где ты, милый, сейчас? А мне кровью писать этот смертный рассказ. Есть у мира любви свое войско теперь. Это слезы и кровь в бездну пламени дверь. Я сейчас вся горю. Ни себя не сдержать, ни то слезы, то кровь проливать, проливать. Я б хотела огнем свою душу поджечь, но в душе моей ты, не могу ее жечь. Я слезой твои ноги омою, мой друг. Жизни прах смою кровь с опущенных рук. Этим пламенем смертным, которым горю, души ниже всего я теперь опалю. И слезами, что жарче кровавых ветров, я дождю приказала. Повсюду лей кровь. Ей омою я змееподобных людей, всех, чьи лица от зла черной ночи темней. Этой кровью откройся лишь путь предо мной. Всех влюбленных окрашу я в цвет лучевой. Этой кровью моей, что я с морем сравню, подрумяню зарю, дам сиянию дню. Я владею теперь языками огня, пусть для грешников просит их ад у меня. Кроме образа друга, что в сердце храню, все творения мира предам я огню. Пусть их пепел возьмет. Тот, кого я люблю, я в слезах моих землю до дна утоплю. Вся я в пламени, друг, и в слезах, и в крови. Мир покинула этот, сгорела в любви. Пробил час, без тебя я к концу подошла. Оставайся навек. Ухожу. Я ушла.

Здравствуйте, дорогие слушатели! Вы на волне программы «Музыкальная страничка». Сегодня у нас динамичная тема «Музыка для спорта». Это музыка, которая помогает двигаться быстрее, тренироваться дольше и не сдаваться. Оставайтесь с нами, впереди 30 минут энергии и ритма.

0: Музыка стала важной частью жизни современного человека. Мы собираем плейлисты для работы, путешествий и сна. Не являются исключениями занятия спортом. Согласно исследованиям, правильно подобранные треки повышают результативность тренировок на 20%. На какие именно показатели влияет музыка и почему важно выбрать разные плейлисты для разных видов тренировки, разбираемся вместе с вами в нашей программе. Музыка способна повлиять на наше настроение, эмоции и даже физиологию. Влияние музыки на тренировки действительно велико и может как повысить производительность и улучшить результат, так и сделать занятия спортом менее продуктивными. Поэтому так важно понимать влияние музыки и подбирать правильные треки для тренировки. А сейчас для вас звучит энергичный трек.
1: J-Lo!

Сегодня мы поговорим о том, как человек может влиять на свою выносливость, замотивированность, темп тренировки, даже уровень домофина в крови во время того, как слушают разные музыкальные композиции. Музыка помогает отвлечь спортсмена от усталости и тяжелой нагрузки. Особенно это касается любимых треков. На первый план в картине восприятия выходят эмоции, связанные с песней. Можно сказать, что музыка отвлекает мозг от сигнала усталости, особенно при аэробных нагрузках. Исследователи из Лондона доказали, что музыка отправляет мощные стимуляции в область мозга, которая связана с облегчением усталости. Участники тренировались на беговой дорожке и отметили, что бег под музыку проходит быстрее и легче.

Музыка задает темп, а мозг синхронизирует мышечную активность с ритмом. В 2010 году был проведен эксперимент, который показал, что музыка мотивировала группу велосипедистов. В результате они увеличили свои показатели. Это подтверждает Даниэль Левитин, ученый, нейробиолог и музыкант, который писал, что нейроны головного мозга отлично синхронизируются с музыкой и помогают выполнять телу адаптивные действия. Некоторые эксперты видят здесь проявление так называемого эффекта метронома. Иными словами, полагают, что подходящая мелодия помогает сохранять постоянный ритм и таким образом позволяет отвлечься от трудностей, связанных с тренировочным процессом. Музыка отвлекает внимание спортсмена, в том числе от мышечной боли, а также вырабатывает дофамин. В результате человек может провести тренировку более результативно. Ну а сейчас, друзья, послушаем нашу очередную песню и потом продолжим.

Уважаемые радиослушатели, напоминаем, вы слушаете русскую службу радио «Водитодеки». У нас в эфире музыкальная страничка. 30 минут прослушивания спокойной музыки снижает уровень кортизола и восстанавливает силы после тренировки. Выбор такого ритуала помогает бороться с гормоном стресса, накопление которого разрушает мышцы и увеличивает запасы жира. Музыка также повышает эффективность через эмоциональный канал человека.

музыка помогает вам двигаться ритмично, ваше тело будто подается такту музыки. Этот прием используется часто на групповых интенсивных тренировках под музыку. Исследователи также изучили этот аспект и обнаружили, что музыка, которая нравится человеку, увеличивает электрическую активность в областях его мозга, отвечающих за координацию движения. Ну а сейчас, друзья, послушаем нашу очередную песню и потом продолжим.

Музыка во время тренировок приносит удовольствие, поднимает настроение и помогает мотивировать себя на новые достижения, в том числе и на следующие тренировки. Об этом рассказывают и спортивные истории. В 1998 году спортсмен Хайле Гебресилассе из Эфиопии установил рекорд в беге на 2000 метров и объяснил это прослушиванием песни Джона Скэтмана. Друзья, давайте послушаем, что это за песня. I'm the Scatman.

составлении плейлиста советуем сделать упор не на любимые треки, а на специальные композиции для тренировок с учетом ритма и вашего сердцебиения. Сегодня это легко можно сделать с помощью приложения на смартфоне, которое определяет уровень предельной нагрузки сердечного ритма, а затем собирает подходящий набор композиций. Важно учитывать при подборе музыки вид тренировки. Например, для йоги и пилатеса рекомендуют спокойную, расслабляющую музыку, а для силовой тренировки – ритмичную и интервальную. В приложениях можно найти специальные плейлисты для любителей и профессионалов по разным видам спортивных занятий – от бега до тренировки по плаванию.

Уважаемые радиослушатели, напоминаем, вы слушаете музыкальную страничку на канале Obozi.jk. И сегодняшняя тема нашей программы – музыка для спорта. Жанр композиции тоже важен. Например, эндокринологи утверждают, что существует определенная взаимосвязь между приверженностью и к прослушиванию хард-рока и увеличением объема мышечной массы. Это объясняется тем, что мощность такого музыкального стиля способствует повышенной выработке тестостерона, помогает сконцентрироваться на тренировочном процессе и добавляет уверенности. Классика в большей степени подходит для восстановления ресурсов организма. Друзья, мне кажется, наша программа не будет полной без очередной песни.

Один из исследователей назвал музыку самым безопасным видом допинга. Действительно, она оказывает мощное воздействие на человека через эмоции, помогает снизить болевой эффект от занятий, повысить результативность и даже успокоить после тренировки. Но не стоит забывать, что все положительные свойства музыки во время занятий спортом зависят во многом от правильно подобранных композиций. Не забудьте заранее подготовить плейлист и положить наушники в спортивную сумку, чтобы музыка стала вашим помощником на пути к спортивным победам. Друзья, это была программа «Музыкальная страничка». Сегодня мы двигались под ритмы спорта и энергии. Слушайте правильную музыку и оставайтесь в движении. До новых встреч!

Прекрасный город мира Душанбе, ворота счастья ты в моей судьбе. Таджиков слава, мировая слава, кто раз здесь был, опять придет к тебе. Куда бы ни был заслан я судьбой, казалось мне, что я всегда с тобой. О, город Душанбе, мечта и гордость для всех таджиков, купол золотой.

0: В эфире радио «Овози Тоджик».
1: Мы приветствуем своих слушателей на нашем радио.
0: Ведь радио «Овози Тоджик» – это 12 часов новостей и репортажей, интервью и очерков на 8 языках. Таджикском, узбекском, персидском, арабском, русском, дари, хинди и английском.
1: Радио «Овози Тоджик» – это рассказы об истории, культуре и искусстве таджиков.
0: Радио «Овози Тоджик». Услышать нас можно на волнах 105.5 FM, на коротких волнах на частоте 7245 или 41 метр.
1: Радио «Овози Тоджик».
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире русский блок радио «Овози Тоджик». Напоминаем, сегодня для вас будут работать звукорежиссер эфира Алишер Ширалиев и ведущая программы Я Тахмин Амунова. Дорогие друзья, ну а сейчас, как всегда, начнем выпуск новостей с анонса событий в этом выпуске.
3: Последние новости из официальных источников.
4: Взгляд на события в Таджикистане и в мире из новостной рубрики русского блока радио «Овози Тоджик».
2: Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон направил поздравительную телеграмму президенту Киргизской Республики Садыру Жапарову. Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон принял министра иностранных дел Республики Кипр Константинуса Комбаса. Состоится шестая сессия Маджлиси Милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан 7-го созыва. Состоялась встреча министра промышленности и новых технологий Республики Таджикистан с министром промышленности рудников и торговли Исламской Республики Иран. Об этих и других новостях мы познакомим вас сегодня. Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон направил поздравительную телеграмму президенту Киргизской Республики Садыру Жапарову в связи с избранием Киргизстана непостоянным членом Совета Безопасности ООН на 2027 и 2028 годы. Глава государства отметил высокий международный авторитет Киргизстана и пожелал братскому народу мира, процветания и успехов в выполнении ответственной миссии в Совете Безопасности ООН. 5 июня президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, принял министра иностранных дел Республики Кипр, председательствующей страны в Совете Европейского Союза Константинуса Комбаса. На встрече обсуждались нынешнее состояние перспективы развития сотрудничества между Таджикистаном, Республикой Кипр и Европейским Союзом. «Мы заинтересованы в долгосрочном взаимовыгодном сотрудничестве с Европейским Союзом и его государствами-членами», сказал глава государства, уважаемый Эмомали Рахмон, в начале беседы. В этом контексте была подчеркнута заинтересованность Таджикистана в расширении двусторонних отношений с Кипром в различных областях, представляющих взаимный интерес. «16 июня состоится шестая сессия Маджлиси Милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан 7-го созыва». Об этом сообщили в Маджлисе Оли Республики Таджикистан. Шестая сессия Маджлиси Милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан 7-го созыва состоится на основании постановления председателя Маджлиси Милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан 16 июня в 10 часов в городе Душанбе. По информации источника, на шестой сессии Маджлиси Милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан 7-го созыва предусмотрено рассмотрение Конституционного закона Республики Таджикистан о внесении изменений и дополнений в Конституционный закон Республики Таджикистан о судах Республики Таджикистан, законов Республики Таджикистан о начальном профессиональном образовании и об обеспечении прав и социальной защиты лиц с инвалидностью, а также законов Республики Таджикистан о внесении изменений и дополнений в закон Республики Таджикистан об образовании, о внесении изменений и дополнений в закон Республики Таджикистан об охоте и охотничьей чем хозяйстве и других законопроектов, принятых в Маджлисе Намадгон Маджлисе Оли Республики Таджикистан. На полях 4-го совещания министров промышленности государств-членов ШОС состоялась встреча министра промышленности и новых технологий Республики Таджикистан Шерали Кабира с министром промышленности рудников и торговли Исламской Республики Иран. Стороны констатировали, что таджикско-иранское промышленное сотрудничество вступает в качественно новый этап от традиционной торговли к глубокой производственной и технологической интеграции. В рамках плана мероприятий сотрудничества на 2025-2027 годы были обсуждены утверждены приоритетные направления создания текстильных кластеров на базе таджикского хлопкового сырья с иранскими технологиями, совместные проекты с металлургией и переработки полезных ископаемых, производства сельскохозяйственной техники, фармацевтика и биотехнологии, строительные материалы, а также химическая промышленность и переработка угля. Стороны рассмотрели проект меморандума о взаимопонимании по созданию совместного промышленного парка на территории Республики Таджикистан. Уважаемые радиослушатели, ну а теперь перейдем к зарубежным новостям. Президент Всемирного союза этноспорта Неджмеддин Билал Эрдоган принял участие в сессии на тему «Будущее олимпийского движения. Вызовы и перспективы» в рамках Петербургского международного экономического форума, проходящего в России. В своем выступлении Эрдоган подчеркнул необходимость разработки различных подходов в сфере спорта, особенно для привлечения молодежи к спорту, и обратил внимание на то, что исследования, проведенные среди молодежи, показали, что почти половина молодого населения никак не интересуется спортом. Эрдоган отметил, что одним из способов привлечения молодежи к спорту являются традиционные виды спорта. Число погибших в результате атак израильской армии на Ливан, продолжающейся со 2 марта, несмотря на перемирие, увеличилось на 32 человека и достигло более 3558 человек. Армия Израиля продолжает наносить удары по Ливану, несмотря на перемирие, вступившее в силу 17 апреля. Министр иностранных дел Бангладеш Халилул Рахман заявил, что Турция является чрезвычайно важным партнером и оказывает значимую поддержку кандидатуре Бангладеш на пост председателя Генеральной Ассамблеи ООН. На совместной пресс-конференции в Даке после переговоров с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом Рахман отметил, что обсуждения прошли в атмосфере взаимного уважения и понимания. Уважаемые радиослушатели, это были все новости, подготовленные к этому часу. Будьте с нами на волне 105.5 FM.

0: Овози Тоджик – это платформа для размышлений, анализа и прогнозирования. Точная информация и уникальная точка зрения в каждой из наших программ. Овози Тоджик.
1: Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире программа «Тема дня». Сегодня мы поговорим о важном событии, которое стало значимым вкладом в развитие науки, медицины и международного сотрудничества. Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон подписал указ об учреждении международной премии имени Абу Али Ибн Сино в области медицины и науки. Это решение призвано не только увековечить имя великого ученого Востока, но и стимулировать развитие научных исследований, медицинских инноваций и международного обмена опыта. Такой Абу Али Ибн Сино? Почему его научное наследие остается актуальным спустя 1000 лет? И какое значение новая международная премия имеет для Таджикистана и мирового научного сообщества? Об этом поговорим в нашей программе. Абу Али Ибн Сино известен на Западе как Авиценна, занимает особое место в истории мировой науки. Родившись в X веке, он внес неоценимый вклад в развитие медицины, философии, астрономии, математики и других наук. Его знаменитый труд «Канон врачебной науки» на протяжении нескольких столетий служил главным учебником для врачей в странах Востока и Европы. Многие идеи ученого значительно определили свое время и стали основой современной медицинской практики. Для таджикского народа Абу Али Ибн Сино является не только выдающимся ученым, но и символом стремления к знаниям, просвещению и научному прогрессу. Учреждение международной премии его имени подчеркивает особое внимание государства к развитию науки и сохранению историко-культурного наследия. Наследие Абу Али Ибн Сино продолжает вдохновлять ученых по всему миру. Но каким образом новая международная премия будет способствовать развитию современной науки и медицины? Об этом поговорим в нашей следующей рубрике. По мнению специалистов, учреждение международной премии имени Абу Али Ибн Сино открывает новые возможности для научного сотрудничества и поддержки исследователей. Как говорит доктор философских наук профессор Мухиба Мамаджанова, учреждение такой премии является важным шагом в признании вклада ученых и медицинских работников в развитие науки. Она станет стимулом для проведения новых исследований, внедрения инновационных технологий в медицину и укрепления международного сотрудничества между научными центрами различных стран.
2: Мухиба Мамаджанова, доктор философских наук, профессор. Новая инициатива нашего президента по поводу воздания должных почестей и возвеличивание значения великих ученых таджикского народа является очень новой и очень положительной инициативой в том плане, что, как и другие, впрочем, инициативы нашего уважаемого президента, так как на мировом уровне значение и вклад великого Ибн Сино в науку имеет признание уже, скажем, даже 15-16 веков, как в Европе, так и во всем мире. Великого Ибн Сино знают как великого ученого, как великого энциклопедиста, знатока медицины, имел большее величие, чем Гален и Гиппократ. Это знание, это воздаяние почести великому ученому, оно как бы не нуждается в комментариях, но в настоящее время, когда происходит повсеместный нигилизм, когда подвергаются сомнению заслуги в науке, заслуги в культуре, заслуги в создании неких человеческих ценностей бывших поколений, даже отцов и дедов, и вот эта вот тенденция, когда обретает все большее значение в европейской мысли, скажем, или же в тех или иных невосточных культурах, признание роли и значения великих таджикских ученых, таких как Ибн Сино. И постановка этого вопроса на мировом уровне имеет очень большое значение. Поэтому я считаю, что объявление о том, что нужно создать премию имени Ибн Сино, которая была бы не меньше Нобелевской, стремление нашего уважаемого президента сделать эту премию международной, достойно всей всеобъемлющей поддержки. И я думаю, что вот эту поддержку эта инициатива нашего президента получит на международном уровне. Такие премии нужны именно сегодняшнему поколению ученых, так как их ежедневный вклад в развитие науки – это такая кропотливая, рутинная работа, что поддержка ученого на международном уровне, даже не говоря о том, что, например, финансовая поддержка, а просто духовная поддержка стремлений ученых на мировом уровне, дали бы большой импульс, дали бы большой толчок в развитии научной мысли.
1: Кроме того, премия способствует популяризации научного наследия Абуали Бнисюно и укреплению авторитета Таджикистана как государства, поддерживающего развитие науки и образования. Говоря о международном признании Абуали Бнисюно, следует вспомнить, что в 1980 году по решению ЮНЕСКО мировое сообщество отметило тысячелетие великого ученого. Юбилейные мероприятия прошли в различных странах мира, объединили ученых, историков, философов и медиков. Это стало свидетельством того, что наследие Ибнисино выходит далеко за пределы одной страны или региона. ЮНЕСКО высоко оценила вклад мыслителя в развитие мировой цивилизации, подчеркнув его роль как выдающегося врача, философа, естествоиспытателя и гуманиста. Его труды оказали огромное влияние на развитие медицины, а многие научные идеи стали фундаментом для дальнейших исследований. Важно понимать, что премия ЮНЕСКО имени Абуали Бнисюно и новая международная премия имени Абуали Бнисюно в области медицины, учрежденная Таджикистаном, это две разные награды. Однако их объединяет стремление сохранить и популяризировать наследие великого ученого, чьи труды внесли огромный вклад в развитие мировой науки и медицины. Имя Ибнисино сегодня является символом знаний, гуманизма и научного прогресса во всем мире. Таким образом, учреждение новой международной премии имени Абуали Бнисино продолжает традицию мирового признания наследия великого мыслителя и подчеркивает значимость его научных идей для современного общества. Доктор философских наук, профессор Мухиба Мамаджанова говорит.
2: Развитие научного мировоззрения как бы достигается именно тем, что труд каждого ученого, он должен быть значимым. Я думаю, что таких премий, в принципе, достаточно на мировом уровне. Например, премия Ибнисино ЮНЕСКО, она была в 1980 году, в тысячелетии Ибнисино. Этой премии были удостоены таджикские ученые. Это была премия ЮНЕСКО. Но вот создание нашей международной премии, которая была бы инициирована именно Таджикистаном, стала бы новым толчком, вкладом в развитие научной мысли, научного мировоззрения. И самое главное, она была бы привлечением молодежи к научным изысканиям. В таджикской культуре и мировой очень много славных имен. Науки, тех имен, которые не только пережили века, но и пережили многие антицы, перешли из восточной культуры, из таджикской культуры в мировую. И мы можем гордиться именем Закарии Ойрози, именем Абу-Насра Фороби, не в меньшей степени и других. Знаете, историки говорят о том, что в каждом столетии, вплоть начиная с обозримой истории, например, истории саманидов, таджикская культура дала миру не 6000 таких великих имен, которые были своим вкладом не меньше Ибнисино, Фороби, Закарии Ойрози и других, Хоразми, Бируни, Бахманьора. Но история не сохранила их трудов. Но вот Ибнисино и приравненные к его имени энциклопедисты, они оставили свой след не только в ментальном таком вот сознании народа, но и своими великими трудами. Поэтому их труды в той или иной степени сохраненные на родном языке, на арабском языке или в переводах, во многочисленных переводах европейских народов, они дошли до нашего времени целости и сохранности. Более того, имя Ибнисино не только известно в науке, химии, математике, физике, философии, музыке даже, но и конечно же, до сих пор является значимой в медицине, в различных ее сферах, начиная с фармакологии, кончая до гинекологии. Поэтому думаю, что и внесено это уже имя нарицательное, имя науки. Авиценна стала обозначением научного мышления. Поэтому именно связанная с его именем премия могла бы стать только лейблом таджикской науки или же восточной науки или научной мысли, но и мировой научной мысли тоже.
1: Современный мир сталкивается с новыми вызовами в сфере здравоохранения, развития медицинской науки, поиск эффективных методов лечения, профилактики заболевания требует объединения усилий ученых разных стран. Международная премия имени Абу Али Ибн Сину может стать важной площадкой для признания достижений специалистов, внесших значительный вклад в развитие медицины и науки. Отмечает, что подобные инициативы способствуют укреплению научных связей между государствами, развитию инноваций и созданию благоприятных условий для исследовательской деятельности. Особенно важно, что премия вносит имя ученого, чьи труды стали достоянием всего человечества и продолжают служить развитию мировой науки. Учреждение международной премии имени Абу Али Ибн Сину – это не только дань уважения великому мыслителю и врачу, но и важный шаг на пути развития современной науки, медицины и международного сотрудничества. Сегодня имя Абу Али Ибн Сину объединяет поколения ученых, исследователей и врачей по всему миру, напоминая о том, что стремление к знаниям и служение человечеству остается главными ценностями науки. Музыка. Наша программа подошла к концу. У микрофона была я, Тахмина Амонова. До новых встреч в эфире.

Напоминаем, вы слушаете радио ОВОЗИ ТОДЖИ. Дорогие друзья, сегодня мы поговорим о развитии науки в Республике Таджикистан в годы независимости, о достижениях отечественных ученых и о том, какой вклад научное сообщество вносит в развитие страны. Независимость открыла перед Таджикистаном новые возможности для развития образования, науки и инноваций. Несмотря на трудности первых лет независимости, государство сумело сохранить научный потенциал страны и создать условия для его дальнейшего развития. Особое внимание вопросам науки уделяет президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон. По его инициативе реализуются государственные программы поддержки науки, молодых исследователей и инновационных технологий. За годы независимости значительно укрепилась деятельность Национальной академии наук Республики Таджикистан. Сегодня Академия объединяет десятки научно-исследовательских институтов, работающих в различных направлениях: физика, химия, биология, медицина, геология, сельское хозяйство, история и археология. Одним из важных достижений таджикских ученых стали исследования в области гидроэнергетики. Таджикистан обладает огромными водными ресурсами, и научные разработки помогают эффективно использовать гидроэнергетический потенциал страны для обеспечения энергетической безопасности. Больших успехов достигли ученые в области геологии, изучения природных ресурсов. Ведутся исследования месторождений полезных ископаемых, изучаются вопросы рационального использования природных богатств и охраны окружающей среды. Особое место занимает медицинская наука. Отечественные специалисты проводят исследования по профилактике и лечению различных заболеваний, внедряют современные методы диагностики и терапии. Значительное внимание уделяется борьбе с инфекционными заболеваниями, охране здоровья матери и ребенка, развитию высокотехнологической медицины. Важным направлением остается сельскохозяйственная наука. Таджикские ученые работают над выведением новых сортов сельскохозяйственных культур, устойчивых к климатическим изменениям и болезням. Эти исследования способствуют укреплению продовольственной безопасности страны. Серьезные достижения имеются и в гуманитарных науках. Исследователи изучают богатое историческое и культурное наследие таджикского народа, проводят археологические раскопки, публикуют научные труды по истории, языку и литературе. В последние годы особое внимание уделяется цифровизации и инновациям. Молодые ученые активно участвуют в международных конференциях, реализуют научные проекты в области информационных технологий, искусственного интеллекта и современных коммуникаций. Сегодня государство создает благоприятные условия для молодых исследователей. Учреждаются гранты, премии, стипендии для талантливой молодежи. Проводятся конкурсы научных работ и инновационных проектов. Говоря о достижениях науки в годы независимости, нельзя не отметить развитие международного научного сотрудничества. Сегодня таджикские ученые активно взаимодействуют с исследовательскими центрами многих стран мира, участвуют в совместных проектах, конференциях и научных форумах. Благодаря такому сотрудничеству расширяются возможности для обмена опытом, внедрения современных технологий и подготовки высококвалифицированных кадров. Молодые специалисты получают возможность проходить стажировки в ведущих научных учреждениях зарубежных государств и затем применять полученные знания на благо своей родины. Одним из важных достижений последних лет стало укрепление материально-технической базы научных учреждений. В университетах и исследовательских центрах открываются новые лаборатории, оснащенные современным оборудованием. Это позволяет проводить исследования на более высоком уровне и получать результаты, соответствующие международным стандартам. Особое внимание уделяется подготовке научных кадров. Сегодня в стране функционирует магистратура, аспирантура и докторантура. Создаются условия для развития научной деятельности молодых исследователей. Многие талантливые юноши и девушки выбирают путь к науке, продолжая лучшие традиции выдающихся ученых прошлого. Таджикистан по праву гордится своими научными традициями. Мир знает имена таких великих мыслителей, как Абу-Али ибн Сино, Абу-Райхун Беруни, Носир Хусрав, чьи труды
внесли огромный вклад в развитие мировой науки и культуры. Сегодняшнее поколение ученых продолжает их дело, открывая новые горизонты знаний. Значительные результаты достигнуты в области изучения ледников Таджикистана. Исследование показывает, что ледники играют важнейшую роль в обеспечении водными ресурсами не только нашей страны, но и всего региона Центральной Азии. Таджикские ученые активно участвуют в международных программах по изучению изменения климата и сохранению водных ресурсов. Не менее важны исследования в сфере экологии. В условиях глобальных климатических изменений ученые разрабатывают рекомендации по охране окружающей среды, рациональному использованию природных ресурсов и сохранению биоразнообразия. Большое внимание уделяется развитию технических наук. Исследователи работают над созданием новых технологий для промышленности, энергетики, строительства и связи. Инновационные разработки помогают повышать эффективность производства и способствуют экономическому развитию страны. Сегодня наука становится неотъемлемой частью современного общества. Она помогает решать актуальные проблемы, создавать новые возможности для развития экономики, улучшения качества жизни людей. Достижения таджикской науки в годы независимости являются результатом труда многих поколений исследователей, преподавателей и специалистов. Их знания, настойчивость и преданность своему делу служат прочной основой для дальнейшего развития страны. Уважаемые радиослушатели, наука – это путь к прогрессу, процветанию и устойчивому будущему. В нем больше внимания уделяется развитию научного потенциала, тем увереннее государство смотрит в завтрашний день. Пусть новые открытия, исследования и инновации станут надежным фундаментом для дальнейшего развития независимого Таджикистана.

Таджикистан – страна моей мечты. Таджикистан, в душе царишь лишь ты, с собой я всесилен и могуч. Мою судьбу возжег твой жаркий луч. В беде и счастье я с тобой всегда, а без тебя, как птица без гнезда. Я твой младенец в пелене весны, и тропы жизни для меня ясны. Вновь солнце льет из лейки золотой, земле отраден этот дар святой. С твоей ладони в благодать полей слетает утром стая голубей. Ты радости и счастья светлый миг, Таджикистан, судьбы моей родник. Ты солнце край, а я лишь лучик твой. Ты светоч жизни, звездный рай земной. Когда гляжу на снежных гор кольцо, они, как старцев, мудрое лицо. Волос седины — опыт бытия, их назидание ощущаю я. О, Родина, заступница моя, с тобой в родстве лишь существую я. День ангела твой всех годин светлей. Таджикистан, любовь души моей, души моей. Уважаемые слушатели, это радио «Овози Таджик». Таджикским обществом дружбы и культурных связей с зарубежными странами был выпущен сборник «Единство многообразия. Шагнув из времени во времена». Девизом этого сборника являются слова «многонациональность, благо каждой страны». Данный сборник, собрав представителей разных национальностей под единое лоно, непременно благотворно будет влиять на общественно-политические, социально-культурные, духовно-нравственные процессы как внутри страны, так и за ее пределами, особенно среди таджикистанцев, по тем или иным причинам, оказавшихся вдали от нашей страны. Русский, как один из мировых языков, как язык межнационального общения, давно перестал быть языком только для русских. Изучение и знание его открывает большие возможности для каждого, обеспечивает его доступ к судьбоносным вопросам планетарного масштаба и цивилизованного развития человечества. Сборник, ярко демонстрирующий единство многообразия, можно считать примером искреннего желания сохранить высокий статус русского языка. И далее составители пишут: «Наш многоликий и многоязычный сборник подобен прекрасному букету, составленному из цветов полевых и луговых, степных и горных, дикорастущих и оранжерейных, цветов ярких и нежно окрашенных, пышно цветущих и робко раскрывающих бутоны, радующих душу и взор, затрагивающих наши глубинные чувства, пробуждающих наше древнее сознание». В сборник «Единство многообразий» включены лучшие стихи таджикистанцев на русском языке, живущих у нас в стране или покинувших ее, но искренне любящих и скучающих. Об этом говорят строки, пронзительно воспевающие мой Таджикистан. Сборник очень большой, и мы, уважаемые слушатели, намерены понемногу читать стихи в наших передачах. Это еще один подарок моей любимой родине к ее 25-летию независимости. Сборник начинаем стихами таджикского поэта, патриота, страстного борца против фашизма, павшего за спасение народов от коричневой чумы Хабиба Юсуфи, олицетворяющего всех обладателей пера, сложивших головы с кровавых непришедших полей, и воспринимать его стихи как клич всех воителей, как зов последующих, нынешних и грядущих борцов против всяких войн, агрессий, насилий и порабощений в любой точке планеты Земля. И немного о самом поэте. Молодой научный сотрудник Института истории, языка и литературы таджикского филиала Академии наук СССР
Он являлся членом Союза писателей, лучшим переводчиком произведений Пушкина, Лермонтова, Крылова, Адаевского, Маяковского. Хабиб Юсуфи в начале 1942 года был призван в ряды Красной Армии. В марте 1943 окончил военное училище города Пензы в звании младшего лейтенанта и был направлен на Ленинградский фронт. Он командовал артиллерийской батареей, участвовал в боях за освобождение Советской Прибалтики и Польши, награжден орденом Красной Звезды и медалью за оборону Ленинграда. Хабиб Юсуфи погиб в самом расцвете жизни, в 29 лет, в бою под Варшавой 22 февраля 1945 года, когда до победы оставалось совсем немного. Настало время, мой калам, отныне стань острей меча. Настало время, песнь моя, рази и бей, гремя как гром, чтобы грозой настичь врага, чтобы уничтожить палача, чтобы засух его орыт и чтобы рухнул вражий дом. Любви к отчизне целый мир ты в сердце носишь, мой народ. Пусть вечно Родина цветет, непоколебима и горда. Ты лютой ненависти мир обрушил на фашистский сброд, чтобы в нашей ненависти враг нашел могилу навсегда. Теперь, когда гремит война, когда в огне моя страна, я предан родине моей сильнее, чем когда-нибудь. Теперь, когда иду я в бой и мужество, душа полна, любимый я любим нежнее, сильнее, чем когда-нибудь. Не дрогну я, моя рука пощады не сулит врагам. Отныне стань острей меча, настало время

Агдаров Сергей родился в городе Душанбе, окончил среднюю школу номер 8 имени Павловского. Он является выпускником механико-математического факультета Таджикского государственного университета. Много лет проживал в Москве, сейчас живет в Израиле. Физик по призванию. Агдаров очень любит поэзию. Любит размышлять, философствовать, иронизировать. Сергей поэтом себя не считает, но пользуется успехом и имеет огромное количество почитателей и ценителей своего интересного и многогранного творчества. И предлагаем вашему вниманию его стих «Душанбе». «Горный воздух остался в горах, окруживших мой город родной. Я вдыхаю его лишь в мечтах, в сладком сне, возвратившись домой. Крыша мира, Памир, Душанбе, я скучаю порой по тебе. Окунусь я в стремглавый варзоб, обойду весь Гисар и Рамит. Перейду перевалом Анзоб, фильм индийский увидеть у Джами. Крыша мира, Памир, Душанбе, меня тянет сильнее к тебе. Я зайду на зеленый базар, крикнет мне продавец Инджабьё. Брат, попробуй скорее мой товар, у других не кишмиш, а гнильё. Крыша мира, Памир, Душанбе, я навеки всем сердцем в тебе. Где чинары растут и инжир, где родился, учился и рос, где ботинки сносились до дыр, где не знал, что такое мороз. Крыша мира, Памир, Душанбе, ты в душе был моей и судьбе. Я купил бы сейчас аромат расцветающих лисьих хвостов, съел лагман в чайхане барахат и душистых таджикских плодов. Крыша мира, Памир, Душанбе, ты по-прежнему манишь к себе. Я в других сейчас антимирах, удаленный проклятой войной. Горный воздух остался в горах, окруживших мой город родной. Крыша мира, Памир, Душанбе, я навеки всем сердцем в тебе. И еще одно философское стихотворение Сергея Агдарова. «Я сегодня везде, и нигде меня нет. Мне 500, нет, точнее, 500 лет. Я еврейский таджик, говорящий по-русски. Мне мала вся земля, я везде не родной. Я повсюду в гостях и мечтаю домой возвратиться. Границы мне узки. Я еврей по отцу, а по деду таджик. Дар от матери знаю я русский язык. Моя кровь перемешана миром. Мой исход не от мира скорее, а в мир. Я не верю в кумиров и сам не кумир. Окружение сродни конвоирам. Мои мысли нельзя заковать в кандалы. Не боюсь я ни света, ни пыток, ни мглы. Признаю над тобою только слово. Кто бы что ни сказал, слово — это магнит, мягче воска и тверже, чем камень гранит. И хорошего много, и злого. Я сегодня в окопе, а значит, в строю. Мне не враг алкоголь, ведь я просто не пью. Я противник, не враг, а коллега. У него наготове всегда карандаш, за плечами иньяз и филфак, да и стаж. У меня альфа есть и омега. Мне не страшен провал, я не раз умирал. Я писал и стирал, и стирал, и стирал, прочь из памяти, в клочья бумагу. Не 500, нет, точнее, 500 лет. Я сегодня везде, и нигде меня нет. Где найти мне себя, бедолагу?

Следующие стихи – это стихи Алимовой Мухаббат. Она родилась в Кызыл-Мазарском районе Кулябской области. С 1995 года является гражданкой Швеции. Она – член башкиро-татарской общины в Союзе соотечественников в Королевстве Швеции. За вклад в дело дружбы многократно награждалась грамотами Российской Федерации. После отъезда очень скучает по Таджикистану, и именно чувство ностальгии по родному краю рождает пронзенные и сердечные строки ее стихотворений. «Я – дочь своего народа. Одна из бабушек – таджичка, другая бабушка – татаркой была. Один мой дед – башкир, отец отца – узбек. А кто же я? Вот в чем вопрос. С рождения воздухом Кулябы я дышала, из пянджа воду я пила, цветами я любовалась Чормахзака. И всюду-всюду, где б ни бывало, тобой я, родина, дышала, и лишь одной тобой жила. Все детство провела я в Пархаре, палящим солнцем закалена, умело хлопок собирала, когда студенткой была. И если есть в роду людском четыре группы крови, то я имею лишь одну, соединившую в родню народы четырех племен в единую и дружную семью. Являясь дочерью таджикского народа, и перед Кораном я клянусь, что ни за что не променяю тебя я, родина, клянусь». Таджикистан, мой край родной, люблю

с восторгом отмечают в Европе. И я, прощая за неточность, смирившись, киваю головой. Судьба коварная далеко занесла тебя, о, дочь Кулябы. Но я душой всегда в полете от Стокгольма до Мургаба. Тобой, Родина, душа моя. Следующий поэт – это Варки. Тимур Клычев, поэт, переводчик, журналист. Родился он в Душанбе, в семье ветерана Великой Отечественной войны. Закончил факультет русского языка и литературы Таджикского государственного университета. Работал в Институте языка и литературы имени Абу Абдулла Рудаки Академии наук Таджикистана. В 1992 году уехал в Москву, неоднократно публиковался в литературных журналах «Памир», «Дружба народов», победитель и номинант ряда поэтических российских международных конкурсов, автор сборника «Имя капли». И мы прочитаем два его стихотворения. Первое – «Душанбе, понедельник». Мне тебя не хватает в раю, в душанбинском далеком краю. Здесь под солнцем трава выгорает в середине звенящего мая. Гул роящийся ищет дупло. Погостело, нагорное, тепло. Горячо, в Кибляе на водянке. Там Аки-Йормурод на тачанке, разъезжая, поет. Кукурус, подходи, и таджик, и урус. И еврей, и какой есть народ, будет рад вам Аки-Йормурод. Мне тебя не хватает в раю, в златотканом парчевом краю. Слышишь, Иволга первый поет, и молочник зовет, щирда бьё. Там майнашка на спелом гранате, между спелых грудей винограда, суетится и криком кричит, и в нее не летят кирпичи. Веришь? Нет. Ну и ладно, я тоже. Нет рогатки, допустим, негоже мелочиться нам. Марди худо. Этот город настроен на до. Он дойдет, достоит и дождется. Слез твоих, не стыдящихся, солнца.

Второе стихотворение «Апрель, Париж». Апрель. Париж не в хаке облачен, и Эйфелева башня за плечом парит с цветами. Магнолия – цветущая страна. Налей магнолка нежного вина, как в Гулистане, из лотоса проснувшихся жилок. О, если бы ожиданием жила одной встречи, как та, что расцветала лишь зимой, когда глаза в глаза была со мной и в реку речью. Как те дрозды, что вышивкой живут, узоры, так вкрапливая в синеву, что из палатин. Они спешат до свадеб Сюзанны орошить, как небо в звездах и огне, и девам платье, чтоб разлетались брови горкой мой, и родинкой всплывал бы над усьмой невестен жемчуг. И та разделит поровну лимон до лучших зимних сладостных времен таджикских женщин. И закончим сегодняшний литературный альманах знакомством с Дудко Любовью. Дудко Любовь родилась в Сибири, яркая представительница украинского и молдавского народа. Она является выпускницей филологического факультета ТГУ. Работает преподавателем в Таджикском государственном институте языков имени Сотима Улугзода. Отличник образования Таджикистана с 2002 года, лауреат международного Пушкинского конкурса. Кандидат наук, является руководителем учебно-методического центра русского языка города Душанбе. И ее стихотворение «Таджикистан». Таджикистан, люблю твои просторы и величавые в убранстве снежном горы, что смотрят в небо горделиво средь облаков бегущих торопливо. Приятны мне такие вот контрасты. В июльский жаркий день снег на вершинах гор, как в сказке. Люблю я этот снег слепящий и манящий прохладных горных речек, бег звеня.

настоящий. Так мило сердце строгие чинары, а рыки с быстрой водой и шумные базары, где горы щедрости земли таджикской, полей цветущих и садов тенистых. Центральных площадей фонтанное радужье вас освежит дыханием брызг, в жару подарит стужу. Мозаику чудесных цветников я помнить буду, узор восточных зданий не забуду, и пышное буйство сирени повсюду, как музыку сердца я не забуду. Дай Боже благоденствия, расцвета земле таджикской под спокойным мирным небом. Убереги ее от войн стихии, всем добрым ее людям посвятить хочу стихия. Дыхканину, чей труд так благороден, и мастеру устов народе, учителю, которым каждый хотел, наверное, в детстве стать, кто столько сил здоровья тратит, чтоб знаний свет всем людям дать. Цвети, Таджикистан, цвети и крепни, цвети край солнца, край заветный, чтобы жилось здесь хорошо всем добрым людям. Молиться Богу мы за это будем. Дастархан. Какой дастархан без лепешки душистой? И пышный, и вкусный, на цвет золотистый. В ней щедрость пшеничных колосьев тяжелых, в ней силы земли и раздольного поля. Тепло в ней июльского жаркого солнца и рук хлебороба, что в поле день донца. Хлеб всему голова, так недаром у нас говорят. Знает цену ему на востоке и старый, и млад. Не наступят, не бросят, поднимут священно, как сокровищ сокровище самое ценное. Дастархан он венчает и в праздник, и будни. Будет хлеб на столе, значит, все у нас будет.

0: Овози Тоджик – это платформа для размышлений, анализа и прогнозирования. Точная информация и уникальная точка зрения в каждой из наших программ. Овози
1: Тоджик. Уважаемые слушатели, в сегодняшней литературной страничке мы вам расскажем о великолепной Робии Балхи. Даты рождения и смерти неизвестны, однако сообщается, что она родилась в X веке в семье знатного рода арабских эмигрантов, поселившихся в Восточной Персии, Хорасан. Ее отец был военачальником и служил вблизи городов Балха и Каздара при Насре II Ибне Ахмеде из династии Саманидов, откуда и появились ее псевдонимы Балхи и Каздари. Также она имела прозвище Зайнал Араб, что в переводе с арабского языка означает «краса арабов». Похоронена в городе Балх, ныне Афганистан. О ее жизни мало что известно, кроме деталей ее смерти, которая со временем превратилась в красивую легенду. Когда отец умер, то трон унаследовал брат. Согласно легенде, у семьи был раб тюркского происхождения с хорошими манерами и красивой внешностью по имени Бекташ, с которым ее связывала платоническая любовь. Узнав об этом, брат приказал бросить раба в зиндан, а ее заключил в натопленную баню, предварительно вскрыв ее вены и замуровав дверь. Свои последние стихи она писала на стене бани, используя вместо чернил собственную кровь. «Без тебя, о красавец, глаза два ручья, все лицо свое кровью окрасила я».

Вскоре она скончалась. Бекташу удалось совершить побег, но, узнав о смерти возлюбленной, он вернулся, убил ее брата и покончил жизнь самоубийством. Вдохновленный романом «Руби с Бекташем», поэт Реза Кули Хан Хидаят в XIX веке написал роман «Бекташ Наме».

Появление в те времена поэтессы было событием неординарным, учитывая положение женщин в исламе того времени. Рудаки, который был ее современником, часто переписывался с ней, будучи знакомым с ее творчеством, очень высоко отзывался о ней. Рубия была двуязычной поэтессой, писавшим на арабском и персидском языках, о чем свидетельствует в своей «Таскире» антологии Мухаммад Аюфи. Дочь Кааб, хотя и была женщиной, однако своей мудростью высмеивала мужчин мира. Была всадником обоих поприщ арен и властелином обоих слов, могущественной в арабском стихотворении и искусным мастером в персидской поэзии.

В нескольких дошедших до нас антологиях сохранились ее лирические стихи, отличающиеся литературным мастерством, рассказывающим о традициях восточных женщин, быти, сущности и жизни в человеческом счастье. Кругом цветы, цветы, цветы, бесчисленны они. Как многоцветен ныне сад, он как аржан мани. Не туча над землей висит, глаза Меджнуна слезы льют. Недаром розы алый цвет щекам Лейли сродни. В траве агатовый тюльпан на кубок свадебный похож. На дне прозрачная слеза, внимательно взгляни. С короной кисры схож нарцисс, посередине золотой, а лепестки из серебра не помни. Как будто верую в Христа наряд монашеский надев, фиалка синяя, смотри, скрывается в тени».

Знаменитые мастера литературного жанра, такие как Рудаки, Атор, 12-й, 13-й, Джоми, 15-й, Хидоя, 19-й и другие поэты, писатели, суфи признавали ее себе равной. Тот самый прощальный стих. Без тебя, о красавец, глаза два ручья. Все лицо свою кровью окрасила я. До ресниц меня в бурный поток погрузил. Нет, ошиблась я. Ты всю меня иссушил. Ты, войдя в мое сердце, остался навек. Нет, ошиблась. Не кровь ты, а лишь человек. Ты ручьями пролил слезы из глаз моих. Ты хотел, чтобы косы омыла я в них. Я, как рыба в песке, извиваюсь в огне. Я зову, не идешь ты ко мне. Во дворце здесь влюбленную так сторожат, чтоб внезапно затем бросить заживо в ад. Чтоб в аду она тайну высокой любви начертала на стенах, в огне и в крови. Как держаться тебе? Где ты, милый, сейчас? А мне кровью писать этот смертный рассказ. Есть у мира любви свое войско теперь. Это слезы и кровь в бездну пламени дверь. Я сейчас вся горю. Ни себя не сдержать, ни то слезы, то кровь проливать, проливать. Я б хотела огнем свою душу поджечь, но в душе моей ты, не могу ее сжечь. Я слезой твои ноги омою, мой друг. Жизни прах смою кровь с опущенных рук. Этим пламенем смертным, которым горю, души ниже всего я теперь опалю. И слезами, что жарче кровавых ветров, я дождю приказала. Повсюду лей кровь. Ей омою я змееподобных людей, всех, чьи лица от зла черной ночи темней. Этой кровью откройся лишь путь предо мной. Всех влюбленных окрашу я в цвет лучевой. Этой кровью моей, что я с морем сравню, подрумяню зарю, дам сиянию дню. Я владею теперь языками огня, пусть для грешников просит их ад у меня. Кроме образа друга, что в сердце храню, все творения мира предам я огню. Пусть их пепел возьмет. Тот, кого я люблю, я в слезах моих землю до дна утоплю. Вся я в пламени, друг, и в слезах, и в крови. Мир покинула этот, сгорела в любви. Пробил час, без тебя я к концу подошла. Оставайся навек. Ухожу. Я ушла.

Здравствуйте, дорогие слушатели! Вы на волне программы «Музыкальная страничка». Сегодня у нас динамичная тема «Музыка для спорта». Это музыка, которая помогает двигаться быстрее, тренироваться дольше и не сдаваться. Оставайтесь с нами, впереди 30 минут энергии и ритма.

0: Музыка стала важной частью жизни современного человека. Мы собираем плейлисты для работы, путешествий и сна. Не являются исключениями занятия спортом. Согласно исследованиям, правильно подобранные треки повышают результативность тренировок на 20%. На какие именно показатели влияет музыка и почему важно выбрать разные плейлисты для разных видов тренировки, разбираемся вместе с вами в нашей программе. Музыка способна повлиять на наше настроение, эмоции и даже физиологию. Влияние музыки на тренировки действительно велико и может как повысить производительность и улучшить результат, так и сделать занятия спортом менее продуктивными. Поэтому так важно понимать влияние музыки и подбирать правильные треки для тренировки. А сейчас для вас звучит энергичный трек.
1: J-Lo!

Сегодня мы поговорим о том, как человек может влиять на свою выносливость, замотивированность, темп тренировки, даже уровень домофина в крови во время того, как слушают разные музыкальные композиции. Музыка помогает отвлечь спортсмена от усталости и тяжелой нагрузки. Особенно это касается любимых треков. На первый план в картине восприятия выходят эмоции, связанные с песней. Можно сказать, что музыка отвлекает мозг от сигнала усталости, особенно при аэробных нагрузках. Исследователи из Лондона доказали, что музыка отправляет мощные стимуляции в область мозга, которая связана с облегчением усталости. Участники тренировались на беговой дорожке и отметили, что бег под музыку проходит быстрее и легче.

Музыка задает темп, а мозг синхронизирует мышечную активность с ритмом. В 2010 году был проведен эксперимент, который показал, что музыка мотивировала группу велосипедистов. В результате они увеличили свои показатели. Это подтверждает Даниэль Левитин, ученый, нейробиолог и музыкант, который писал, что нейроны головного мозга отлично синхронизируются с музыкой и помогают выполнять телу адаптивные действия. Некоторые эксперты видят здесь проявление так называемого эффекта метронома. Иными словами, полагают, что подходящая мелодия помогает сохранять постоянный ритм и таким образом позволяет отвлечься от трудностей, связанных с тренировочным процессом. Музыка отвлекает внимание спортсмена, в том числе от мышечной боли, а также вырабатывает дофамин. В результате человек может провести тренировку более результативно. Ну а сейчас, друзья, послушаем нашу очередную песню и потом продолжим.

Уважаемые радиослушатели, напоминаем, вы слушаете русскую службу радио Водитодеки. У нас в эфире музыкальная страничка. 30 минут прослушивания спокойной музыки снижает уровень кортизола и восстанавливает силы после тренировки. Выбор такого ритуала помогает бороться с гормоном стресса, накопление которого разрушает мышцы и увеличивает запасы жира. Музыка также повышает эффективность через эмоциональный канал человека.

Музыка помогает вам двигаться ритмично, ваше тело будто подается такту музыки. Этот прием используется часто на групповых интенсивных тренировках под музыку. Исследователи также изучили этот аспект и обнаружили, что музыка, которая нравится человеку, увеличивает электрическую активность в областях его мозга, отвечающих за координацию движения. Ну а сейчас, друзья, послушаем нашу очередную песню и потом продолжим.

Музыка во время тренировок приносит удовольствие, поднимает настроение и помогает мотивировать себя на новые достижения, в том числе и на следующие тренировки. Об этом рассказывают и спортивные истории. В 1998 году спортсмен Хайле Гебресилассе из Эфиопии установил рекорд в беге на 2000 метров и объяснил это прослушиванием песни Джона Скэтмана. Друзья, давайте послушаем, что это за песня. I'm a scat man.

составлении плейлиста советуем сделать упор не на любимые треки, а на специальные композиции для тренировок с учетом ритма и вашего сердцебиения. Сегодня это легко можно сделать с помощью приложения на смартфоне, которое определяет уровень предельной нагрузки сердечного ритма, а затем собирает подходящий набор композиций. Важно учитывать при подборе музыки вид тренировки. Например, для йоги и пилатеса рекомендуют спокойную, расслабляющую музыку, а для силовой тренировки – ритмичную и интервальную. В приложениях можно найти специальные плейлисты для любителей и профессионалов по разным видам спортивных занятий – от бега до тренировки по плаванию.

0: Уважаемые радиослушатели, напоминаем, вы слушаете музыкальную страничку на канале Obozi.jig. И сегодняшняя тема нашей программы – музыка для спорта. Жанр композиции тоже важен. Например, эндокринологи утверждают, что существует определенная взаимосвязь между приверженностью и к прослушиванию хард-рока и увеличением объема мышечной массы. Это объясняется тем, что мощность такого музыкального стиля способствует повышенной выработке тестостерона, помогает сконцентрироваться на тренировочном процессе и добавляет уверенности. Классика в большей степени подходит для восстановления ресурсов организма. Друзья, мне кажется, наша программа не будет полной без очередной песни.
1: В

Один из исследователей назвал музыку самым безопасным видом допинга. Действительно, она оказывает мощное воздействие на человека через эмоции, помогает снизить болевой эффект от занятий, повысить результативность и даже успокоить после тренировки. Но не стоит забывать, что все положительные свойства музыки во время занятий спортом зависят во многом от правильно подобранных композиций. Не забудьте заранее подготовить плейлист и положить наушники в спортивную сумку, чтобы музыка стала вашим помощником на пути к спортивным победам. Друзья, это была программа «Музыкальная страничка». Сегодня мы двигались под ритмы спорта и энергии. Слушайте правильную музыку и оставайтесь в движении. До новых встреч!

Прекрасный город мира Душанбе, ворота счастья ты в моей судьбе. Таджиков слава, мировая слава, кто раз здесь был, опять придет к тебе. Куда бы ни был заслан я судьбой, казалось мне, что я всегда с тобой. О, город Душанбе, мечта и гордость для всех таджиков, купол золотой.